0: This is KR1 World Radio. Even in Russia.
1: Вы слушаете легендарную героическую удивительную.